Усанд FM 95.6 шин болгос, жаргалан толгос, дугуй тал болгос, болгон болгосонд FM 103.8, шүэжаван болгосонд FM 88.2, шагжман болгос, бүрээн манх, инквид FM 106.4